0: Radio Campus.
1: Живе, живе, под прослами, стики, стики, надам памис, виде, виде, пак с духами, ме я ставиш ме натуралши. Живе, живе, под прослами, стики, стики, надам памис, виде, виде, пак с духами, ме я ставиш.